0: אך פריץ מקור ג'ורח המליס יסקה הגנם יבטו מפח קרצ'אץ נרקאים
1: יסקה זה אדמנה
0: תנש בסירה וורמר שור שנקץ אמן הפוחבץ עשו מנמן ירס רנקור סנוריץ פוחתור בלץ Zarman mem yes merar chev pakova azar dernerits Zarman mem yes mes bajananokh azar sherderits Zarman mem yes yev norits norits yes chem askan Yev galukhas ka khambogchim kyankum asksem pndro Ես չեմ զարմանում նորից արտնացած բյուրջի վաղներից Զարմանում եմ ես նորից համբերող իմ ժողովրդից Զարմանում եմ ես եւ չեմ վախենում օտար թշնամու